0: Tune in for the Bob Parker Health Market Show. He's here to help you navigate the ins and outs of health insurance, Medicare, home care, senior health issues, and even life insurance, and talk about ideas and matters that interest us all. One size fits all doesn't apply to insurance. Bob brings his experience to WWDB Monday mornings at 10. Don't miss the Bob Parker Health Market Show on WWDB AM 860 and WPEN 97.5 HD2 and streaming at WWDBAM.com, where you'll always find his podcast.
1: Tune in to the Bishop Mary Show every Monday at 8 a.m.
2: And that's my co-host, Brother Marcus, and I am Bishop Mary, and we'd love for you to join us as we talk about everything from A to Z under the sun right here on the award-winning Bishop Mary Show.
1: And remember to tell another friend to tell another friend to tell another friend to stay connected to the Bishop Mary Show.
2: We're grateful to see you, and we're looking forward to hear from you.
3: Battles aren't won solely on the field. That's a common misconception. Battles are won within, over enemies of fear, enemies of doubt. In that place where promises are kept. Promises to oneself.
4: This is a physical training event.
3: Promises to one's community.
5: Healthy people move debris out of their house.
3: Promises to one's country. In the heart of every Marine, you'll find a promise. A promise forever kept. A promise of battles won.
6: Добро пожаловать на программу еврейской музыки. Мы в эфире каждую пятницу. Спонсор программы – Joseph Levine & Sons.
7: Сервис, традиции и достоинства. На протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Joseph Levine & Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levine & Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг, как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levine & Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гопштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levine & Sons можно найти на сайте levinefuneral.com.

0: Матха.
1: Сервис, традиции и достоинства. На протяжении 5 поколений от отцов до сыновей Joseph Levin and Sons Funeral Homes помогали семьям облегчить страдания в тяжелое время, связанное с потерей любимого человека. Обслуживая еврейские общины Филадельфии и ее ближайших предместий, Joseph Levin and Sons Funeral Homes обладают большим опытом и знаниями в оказании помощи в планировании похоронных услуг, как в Филадельфии, так и за пределами штата и страны. Наши Grief Counselors предлагают поддержку вашей семье, включая маленьких детей. Joseph Levin and Sons могут также помочь в планировании и при оплате ваших собственных похорон для того, чтобы облегчить участь ваших детей в тяжелое горькое время и вселить уверенность, что все будет сделано в соответствии с вашим пожеланием. Обращайтесь к Юрию Гапштейну по телефону 215-942-4700 за информацией и советом. Юрий – первый в Филадельфии лицензированный русскоязычный директор еврейского похоронного дома. Информацию о Joseph Levin and Sons можно найти на сайте levinfuneral.com.